Я знаю, ты не против одиноких гостей, и я один из тех, кто постучался в твой дом. Мы, может быть, не кстати в этот вечер вдвоем. Ну что ж теперь, если мы здесь вдвоем? Я знаю, ты не хочешь быть случайной простой, но ты не против меня, и все ведет нас к тому. В такие вечера ты выглядишь сама собой и предаешься теплу.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее. Это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя

начинали, мечтая наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени.

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
3: Четыре FM.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские автомобилисты не спеша переходят на электрокары. О нелучших временах для нижегородского бизнеса. Но сперва о том, что кставчанам сохранят коэффициенты ОСАГО. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число банкротств в России выросло на 21%. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше. Погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%. При этом в самом Нижнем Новгороде отмечено рост количества ДТП с пьяными. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем воздух прогреется до 24 градусов. Дожди, синоптики обещают, во второй половине дня. Такая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Coming to the tree.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО «НБД Банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
5: Это «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о строительстве трубопроводного завода в Дзержинске, новых маршрутах водолета, увеличении парка электромобилей и поддержке бизнеса в моногородах. В создание производства трубопроводных систем на государственной площадке особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске вложат более 9 миллиардов рублей. Проект реализует НПП «Современные трубопроводные системы» при участии компании «Атоммашдеталь». Предприятие будет выпускать системы и комплектующие для нужд госкорпорации «Росатом», а также для топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора. Проектная мощность предприятия составит порядка 3,5 тысяч тонн ежегодно. Срок строительства определен до

0: 2028 года. Генеральный директор НПП «Современные трубопроводные системы» Михаил Первышин сказал, что компания рассматривала под размещение производства разные площадки, включая зарубежные, но выбрала Нижегородскую область из-за благоприятного инвестиционного климата. Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что деятельность предприятия обеспечит значительный вклад в экономику региона. В течение 10 лет налоговые поступления в бюджеты области и округа должны превысить 2 миллиарда рублей. Судоходная компания «Водолет», оператор скоростного речного флота в Нижегородской области, открыла новый маршрут. Теперь в расписании появился рейс до Чулкова с остановками в Дзержинске и Павлове. В Дзержинске в этом году при поддержке местных предпринимателей установили новый причал для приема судов на подводных крыльях. Одновременно силами администрации и инженерно-экологической службы была расчищена территория и обустроен спуск к месту посадки. В будущем городские власти планируют оборудовать полноценную пристань на территории бывшего речного вокзала. Маршрутная сеть скоростного флота региона продолжает расширяться. Навигацию 2026 года «Валдай» и «Метеоры» работают на 18 направлениях, 11 регулярных и 7 экскурсионно-прогулочных маршрутах. С 27 июля «Метеоры» начнут ходить по маршруту Нижний Новгород-Казань-Пермь. В 2025 году число электрокаров и гибридных автомобилей в Нижегородской области превысило 5300 единиц. Это в 10 раз больше, чем было в 2021 году, сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области. Рост числа электрокаров поддерживается развитием зарядной сети. По программе с государственной поддержкой в регионе построено более 120 быстрых электрозаправок. В 2023 году Нижний Новгород стал первым городом России со своим парком электротакси. Сейчас в регионе действует крупнейший таксопарк в стране, который насчитывает более 420 электромобилей. До конца года его планируют увеличить еще на 300 машин. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей в моногородах. По итогам первого полугодия 2026 года банк профинансировал 82 проекта малого и среднего бизнеса в 14 населенных пунктах Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Кировской и Самарской областей, а также Чувашской республики. Объем финансирования составил почти 700 миллионов рублей. НБД Банк последовательно развивает программу финансирования предпринимателей, работающих в моногородах. Поддержка банка позволяет компаниям реализовывать собственные планы развития, пополнять оборотные средства, приобретать оборудование и технику, а также увеличивать устойчивость бизнеса. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
1: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
4: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
3: Точно, готовые дома вкрутой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
6: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
7: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Новости на Радио Рандеву.
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит посетить концерт или фестиваль в Нижнем? Как изменилась обстановка на нижегородских дорогах? Также о том, как нижегородцы адаптируются к текущим временам. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше, погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%. При этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстово. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем воздух прогреется до 24 градусов. Дожди, синоптики обещают, во второй половине дня. Такая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл.

0: и получаете купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сколько сейчас стоит посетить концерт или фестиваль в Нижнем? Как изменилась обстановка на нижегородских дорогах? Также о том, как нижегородцы адаптируются к текущим временам. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Средние спортивные мероприятия теперь стоят 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше. Погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%. При этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем воздух прогреется до 24 градусов. Дожди синоптики обещают во второй половине дня. Такая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Доброе утро, друзья. Вы слушаете действительно волну 103.4 FM. Это радио «Рандеву». Меня зовут Андрей Лазарев. Желаю всем отличного дня, только хороших новостей, ну и оставаться с нами. Впереди Рузвельт, Марсу нужны любовники и Леонид Агутин.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Спасибо легендам 80-х, 70-х и 90-х команде Pet Shop Boys. Прямо сейчас студию 54 в нашем эфире. Только-только набирают обороты. На дорогах города в эти минуты 2 балла. Все спокойно, особых затруднений не замечено. Что касается погоды, сегодня не выше 24. Вот, собственно, сейчас такая погода. В середине дня возможны дожди. Вечером также небольшие дожди. На день завтрашний синоптики прогнозируют до плюс 28 и малооблачную погоду. Правда, ветер будет с порывами до 15-16 метров в секунду. И, пожалуй, до воскресенья это будет самый жаркий день. Впереди Кромео, а также Майли Сайрус и Долли Партон появятся здесь и в рубрике «Классика на рандеву» легендарной Оззи Осборн.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Папа, а что такое семья?
4: Семья – это самое большое счастье.
5: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские автомобилисты не спеша переходят на электрокары. О нелучших временах для нижегородского бизнеса. Но сперва о том, что к ставчанам сохранят коэффициенты ОСАГО. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше. Погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%. При этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вот так живешь, друзья, жизнь, и слышишь эту песню второй раз в жизни. Первый когда-то далеко в детстве на пластинке, а сейчас понимаешь, что там еще и Элтон Джон. Да, когда-то мы не умели читать слова на других языках. Сейчас это делать гораздо проще с помощью современных гаджетов. И я надеюсь, что они помогают вам понимать, о чем поют любимые артисты или новые восходящие звезды. Кайли Миноук, которая сейчас появляется в эфире, сложно отнести к восходящим звездам, но то, что она до сих пор остается на небосклоне, в зените, это уж точно. Кайли Миноук, Crystallize, продолжает эфир на радио Rendezvous.

0: И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о сотрудничестве Нижегородской области и Танзании, ценах на жилье в регионе, результатах государственной итоговой аттестации и поддержке бизнеса в моногородах. Нижегородская область будет расширять сотрудничество с Танзанией в торгово-экономической и образовательной сферах. В частности, нижегородские суда на подводных крыльях планируется использовать для речного туризма в Танзании. Также регион готов к поставкам в республику дробильно-сортировочного оборудования для горнодобывающей промышленности, твердосплавного инструмента и высокотехнологичных станков. Особый интерес для Танзании представляет сотрудничество в сфере образования и информационных технологий. И инновационный IT-кампус «Неймарк» может стать точкой притяжения и площадкой для развития компетенций для талантливых танзанийских студентов. Сейчас в Нижнем Новгороде учатся 11 студентов из Танзании, в основном в Приволжском исследовательском медицинском университете. Перспективы сотрудничества обсудили в ходе встречи заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Половникова с делегацией Танзании во главе с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Фредериком Ибрахимом Кибутой. Нижний Новгород по итогам июня вошел в топ-5 российских мегаполисов по ценам на новостройки. В июне цены на первичное жилье в России выросли на 0,4%, следует из совместного исследования аналитиков «Домклик» и Центра финансовой аналитики Сбербанка. Согласно данным, заключенных в ипотечных сделках Сбербанка, средняя стоимость одного квадратного метра первичного жилья в России достигла 190 тысяч 200 рублей, вторичного – 127 тысяч 200 рублей. В годовом выражении рост составил 8,8% и 9,9% соответственно, уточнили эксперты. По итогам июня лидерами по ценам на новостройки стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и Нижегородская область, где цена квадратного метра составила 186 тысяч рублей. Количество выпускников-стобальников по итогам ЕГЭ 2022 года в Нижегородской области выросло более чем на 60%. Максимальные 100 баллов по меньшей мере по одному из предметов набрали 226 нижегородцев против 139 годом ранее. 23 человека получили максимальный результат сразу по двум предметам. Еще один набрал в общей сложности 300 баллов за три экзамена. Региональный Минобер отметил, что такие результаты подтверждают высокий уровень подготовки обучающихся в образовательных организациях региона и эффективность выбора траектории профориентации. По данным Министерства образования Нижегородской области, в этом году ЕГЭ сдавали более 14 тысяч человек. Министр образования Михаил Пучков отдельно отметил прорыв по физике. В этом году зафиксировано 49 максимальных.

0: покупать оборудование и технику, а также увеличивать устойчивость бизнеса. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» – успешно, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
1: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода».

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-540-41-28-13.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: На звезде

0: для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на «Радио Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит посетить концерт или фестиваль в Нижнем? Как изменилась обстановка на нижегородских дорогах? Также о том, как нижегородцы адаптируются к текущим временам. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше, погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%, при этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем воздух прогреется до 24 градусов. Дожди синоптики обещают во второй половине дня. Такая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели.
10: Вы слушаете «Радио Рандеву». радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
4: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту самую область для вас освещаем, рассказываем, что и как обстоит там, куда, как говорится, дует ветер, и какой маршрут правильно будет выбрать в этой теме. И сегодня у нас в гостях находится человек, эксперт в своей области, руководитель отдела продаж Нижегородского филиала логистической компании Intel Logistic, Сергей Ярамасов. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Сергей, ну, логистика сейчас, мне кажется, если не на первой строчке, да, вот по вниманию, то точно в топ-5 запросов для бизнеса это все, опять же, новостной фон, да, какие-то события, которые происходят вокруг, к себе приковывает, и мне кажется, неспроста, потому что логистика вообще это такая очень ювелирная работа. Прав ли я или нет?
5: Да, вы правы, это даже один из ключевых составляющих для большинства бизнеса.
4: Ну вот если раньше логистику часто воспринимали как просто доставку из точки А в точку Б, то сейчас она, собственно, перестала, как мне кажется, быть какой-то вспомогательной функцией и стала, вот, наверное, основным ключевым фактором устойчивости и конкурентоспособности любого бизнеса. Какие изменения в поведении клиентов вот сейчас, да, в сложившейся вокруг ситуации, вы фиксируете? И, собственно, на каких, наверное, даже важнее, на каких показателях ваши клиенты сейчас фокусируются в первую очередь? Что для них важно?
5: Вы правы, потому что раньше разговор действительно часто начинался с вопроса, сколько стоит привезти груз. И особого деления не было. Крупный это импортер, да, или компания с разовыми перевозками. Сейчас клиенты стали чаще спрашивать о реальном сроке, о стабильностях маршрута и о рисках. Особенно если поставка влияет на производство, наличие товаров или обязательства перед покупателями. Цена по-прежнему важна, но все чаще клиенты начинают оценивать не отдельную перевозку, да, а предсказуемость, пожалуй, всей цепочки. А тем более в условиях внешней обстановки в мире этот фактор приобретает дополнительную ценность.
4: Ну, вот как раз я хотел еще у вас спросить, Сергей, если говорить вот про клиентов, мне кажется, я могу ошибаться, да, но мне кажется, что сейчас клиенты стали, может быть, менее требовательны к какой-то аналитике, да, им главное привезите вовремя, привезите безопасно, и чтобы груз сохранился. Или я ошибаюсь, или все-таки какие-то моменты аналитические, там, не знаю, KPI, отчеты, документооборот сопровождающих грузы, в общем, все это до сих пор, ну, к себе, ну, как бы требует особого внимания.
5: Вы знаете, здесь на самом деле такая двоякая ситуация, да. Сейчас как крупный бизнес, так и небольшие компании, они начинают присматриваться уже не только к цене, да, но и с опытом они начинают задавать более корректные, уточняющие вопросы, как сейчас обстоят дела с перевозками и с логистикой. Вот. Но все же, если, опять же, выделю я крупный бизнес, да, который не только там считает просто экономику, сколько будет стоить привезти, да, они стараются учесть и потенциальные дополнительные расходы. Они стараются оценить потенциальные риски, которые могут быть. Опять же, если эта компания крупная, она наверняка на рынке уже очень много лет. Да, как ну, большинство импортеров знают, что наш рынок логистический лихорадит уже достаточно давно. Начиная там с ковидных времен, да, и сейчас, ну, это все продолжается. С 22 года рынок перестраивается регулярно, каждый год, и бывает по несколько раз в год происходит что-то новое. Где-то ограничивают импорт продукции, да, там, санкциями. Вот. Китай, например, сейчас стал активнее следить за проводить экспортный контроль. Вот. И местами сложнее становится привести. Я не говорю, что это невозможно. Да, можно привести как санкционные, так и сложные грузы. Вот. Логистика в этом плане молодец. Вот. Она здесь развивается. Так что все варианты продолжают работать.
4: Я понял. Сергей, вот как раз у меня и был вопрос, вот, да, в связи с тем, что какие-то транспортные коридоры закрываются, какие-то появляются, есть некая волатильность тарифов. Вот инструменты риск-менеджмента, да, сегодня, какие реально работают в международных перевозках? Потому что мы понимаем, что основной поток грузов, да, это из-за рубежа, это не внутренние перевозки. И вот, собственно, что помогает вам вот в связи с этой перестройкой, постоянным движением логистического рынка оставаться в лидерах?
5: Я бы, наверное, знаете, как начал, с чего? Я бы, наверное, с того, что позволяет, так скажем, задать спокойствие для партнеров, да? И здесь не то, что какой-то инструмент, один-два, а здесь целая система, да? Это когда есть трекинг и регулярное информирование для клиентов, которое позволяет знать, на каком этапе и где находится груз. SLA фиксирует сроки реакции, уровень сервиса. Персональный менеджер отвечает за коммуникацию. А резервная система и схема позволяет действовать при отклонениях выработанным путем. Вот. Но самое важное — это все-таки своевременная информация. Клиент способен спокойно отнестись к даже объективной задержке, да, если узнает о ней не в последний момент, понимает причину и получает конкретный план. Вот. А измерить уровень сервиса можно через соблюдение плановых сроков, скорость реакции, количество отклонений, готовность исполнителя их отработать. Вот. Ну и, конечно, повторные заказы и обратную связь. Ну и, опять же, важно слово «гарантировать» использовать аккуратно, осторожно, да? Потому что в международной логистике сейчас невозможно гарантировать результаты и отсутствие без внешних сбоев и сроки доставки, но можно гарантировать качество подготовки, прозрачность сервиса, коммуникацию и скорость реакции на возникшую ситуацию.
4: Сергей, это очень важно, вот про гарантии тоже у меня был такой вопрос, но сейчас хочу уточнить, опять же, понимаю, что есть люди, кто уже давно обращается в логистические компании для международных перевозок, но в такие турбулентные времена появляются и новые предприниматели, да, которые только выходят на рынок, и, как мы знаем, у иероглифа, который означает слово «кризис», есть два понятия, два значения кардинально разных. Так вот, работа логиста, с которым, собственно, и общаемся мы как клиенты, она же, я правильно понимаю, начинается не с того момента, когда груз отправляется в путь, да, вот.
5: Да,
4: она выстраивается задолго до. Если вот так вот на основные этапы поделить, чтобы понимать весь объем работ, всю ценность, можно кратко как-то описать это, чтобы у меня, как у потенциального клиента, не возникло вопросов?
5: Да, я бы, наверное, сказал так, что, работа логиста начинается не с того, чтобы просто взять и посчитать ставку, да, она начинается с вопросов. И вопросы, они должны быть правильные, корректные, в соответствии с той задачей, которую хочет клиент. Вот. Потому что есть, да, общие вопросы, да, там, откуда привезти, сколько груза, вес и так далее общее. Но в нашем случае, да, мы стараемся идти как эксперты, потому что мы уже порядка 20 лет на рынке, и с нашим опытом мы понимаем, где все-таки есть ключевые особенности и на чем вот такие компании без опыта могут где-то потенциально потерять. И мы стараемся выявить вот эту особенность, для какой цели они везут. Если нужно привезти просто дешево, и сроки доставки не важны, ну тут все понятно, да? А когда клиент просит, мне нужно дешево привезти за 30 дней, например, там из Китая в Москву через Дальний Восток, а ты со своим опытом понимаешь, что сейчас в текущей ситуации за 30 дней привезти из Китая в Москву через Дальний Восток невозможно. Вот. И как бы сразу и закрадывается мысль, а почему именно за 30 дней, да, откуда такие сроки? И почему именно тогда через Дальний Восток? То есть вот все в основном базируется на правильных конкретных вопросах, чтобы выявить истинную цель и задачу, которые компания ставит себе.
4: Сергей, и прежде чем мы уйдем на перерыв, потому что я такие самые острые вопросы хочу оставить на вторую часть нашей программы, встречный момент. Вот мы сейчас понимаем, как строит свою работу логист. А что мне, как клиенту, нужно сделать, подготовиться, не знаю, ко встрече, да, к обсуждению вместе с логистом, с логистической компанией, что мне нужно подготовить? И как мне нужно подготовиться, чтобы наша работа, во-первых, была максимально эффективной, во-вторых, чтобы все вот эти вот моменты по принятию решения, они были минимизированы, потому что мы прекрасно понимаем, что вот вы сейчас упомянули срок в 30 дней, он легко увеличивается за счет долгих переговоров и обсуждений тонкостей, да, до бесконечности. Вот чтобы это минимизировать, как должен я, как клиент, быть подготовлен? Что мне нужно предоставить вам? Или должно ли быть у меня какое-то, может быть, четкое понимание необоснованных надежд, чтобы не было, да, по срокам? Что вы порекомендуете?
5: Ну, в первую очередь, я бы порекомендовал обращаться, наверное, к логистам, да, хорошим логистам, еще на этапе формирования заказа, когда вы планируете, когда вам только пришла мысль заказать тот или иной товар там, в Китае, в Европе и так далее. Потому что на основании этого уже можно будет существенную долю проблем убрать. Вот. А когда, ну, если у вас уже там все готово, да, вы на этапе таком, что вот-вот вы готовы вести, вот, то здесь для качественного расчета, да, нужна информация по грузу. Это наименование груза, код ТНВ, стоимость, вес, габариты, количество мест, упаковка, адрес, откуда мы забираем и куда нужно везти. Если углубиться там чуть в тематику, там для оборудования, масел и химической продукции особенно важны техническое описание, состав, паспорта безопасности, информация о бренде и назначении товаров. Для Европы, опять же, очевидно, это вопрос санкций, а в случае с Китаем это момент усиленного экспортного контроля.
4: Отлично.
5: Вот. И чем точнее исходные данные, чем точнее ставки, ниже риск, что условия изменятся уже после начала перевозки.
4: Отлично. Сергей, самые острые вопросы на вторую часть оставляю. Друзья, это программа «Суть дела». У нас в гостях руководитель отдела продаж Нижегородского филиала логистической компании Intel Logistics Сергей Ромасов. Мы сегодня говорим про логистику в непростые времена. Невероятно интересная беседа, очень интересная сфера. Продолжим буквально через минуту. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это радио «Рандеву», программа «Суть дела».
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
6: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
4: Рандеву. Друзья, мы продолжаем эфир. Это программа «Суть дела» на Радио Рандеву. И что я могу вам сказать, друзья? Мы сегодня говорим о работе логистических компаний, о том, как правильно найти и выбрать логистическую компанию для себя. Говорим мы с руководителем отдела продаж Нижегородского филиала логистической компании «Интеллогистик» Сергей Ярамасов у нас в гостях. Сергей, мы уже в первой части много обсудили такой теории. Перейдем, наверное, к практике, потому что, конечно, даже несмотря на то, что сейчас гарантия доставки груза, его безопасная доставка выходит на первый план, многие хотят сэкономить, потому что, да, разница курсов валют, если мы говорим доставка из Китая, из Европы и так далее, особенно низкая цена, то по-прежнему, что один из триггеров, который работает, на них, собственно, смотрят и обращаются. Что может скрываться за низкой ценой? Какие, я не знаю, может быть, скрытые издержки не предусмотрены, да? Или вот там цена низкая, а потом начинаешь выяснять, что это какой-то конструктор, и по итогу цена набегает. Как не ошибиться, как не повестись на красивое заманчивое предложение?
5: Сама по себе низкая цена, она не является проблемой, да? Вопрос в том, что в нее включено. Иногда предложения не учитывают терминальные расходы, хранение, дополнительные перегрузки, простой автотранспорта, документы и доставку там до конечного места, да? Еще один риск – это слишком оптимистичный срок, который рассчитан без учета перегрузок, ожидания на погранпереходах. Поэтому клиенту важно запрашивать не одну итоговую цифру, а, наверное, подробную структуру ставки, да? Список исключений, условий, при которых цена может измениться. Для каждого бизнеса, по факту, то различные издержки могут стать критичными. Для торговой компании задержки в поставках могут привести к срывам и штрафам, да, за непоставку. Для производства это остановка производственного цикла, который влечет за собой финансовые потери. Вот. Для каких-то компаний все риски могут быть равноценны. Вот. Мы, в свою очередь, стараемся работать, опираясь на специфику бизнеса каждого клиента и задачи, которые здесь перед нами ставят.
4: А если говорить, вот, например, про компанию, которой нужны регулярные поставки, мы знаем, что ситуация на тех же погранпереходах с законодательством, в том числе там, в Китае, у нас, меняется достаточно динамично сейчас. Вот работая с такими компаниями, вы как-то по-особенному выстраиваете отношения с ними? Вот, например, мне нужно, чтобы раз в месяц приходил груз из Китая, и мне это нужно на протяжении там, долгих-долгих лет вперед. Я вот планирую свой бизнес, производство именно таким образом. И могу я рассчитывать на то, что это будут какие-то персональные условия, будет какой-то персональный менеджмент в моем направлении, в вашем лице, например, да, ваш сотрудник будет закреплен за моей компанией, и мы будем постоянно находиться на связи.
5: Да, все так и будет. У нас в компании принято, да, что за каждой компанией закреплен персональный менеджер. У нас также есть клиентский сервис, который закрепляется за каждым клиентом. И специалист по таможенному оформлению также у нас представляется персональный.
4: Отлично. И тогда, наверное, еще один из острых вопросов. Если говорить откровенно, собственно, как мы сегодня выстраиваем беседу с вами, Сергей, есть ли какие-то критерии, по которым клиент, я, могу отличить реального логистического партнера, да, с которым можно строить от, ну, какие-то долгосрочные отношения, надеяться на как бы реальные сроки, да, там, поставки груза, от такого, ну, условно, рекламного подрядчика.
5: В принципе, да, и практика показывает, что это работает, да. Подрядчик от партнера, да, например, подрядчик, он может цену назвать быстро, да, а партнер, он сначала задает вопросы, как я уже об этом рассказывал. Он пытается понять не только характеристику груза, но и бизнес-задачу клиента, да, почему важен этот срок, что произойдет при задержке, какие риски недопустимы, критично. Партнер честно рассказывает не только о преимуществах, да, там, своего предложения, но и о ограничениях. Предлагает альтернативы, рассказывает состав ставки, да, из чего он состоит, остается вовлеченным после получения заказа. Еще, пожалуй, наверное, один важный признак – это готовность работать не только в штатной ситуации, но и при отклонениях. Вот. И подрядчик, он выполняет заявку, а партнер помогает принять правильное решение.
4: Сергей, честно могу сказать, я вот слушая вас, мне стало невероятно интересно попробовать посотрудничать, пока у меня нет какого-то бизнеса, да, чтобы это сделать. Мне просто интересна вот эта магия, потому что когда ты понимаешь вот на примере там знакомых, окружающих, у кого бизнес даже в такие турбулентные времена работает как швейцарские часы, да, и с поставками все хорошо, ты понимаешь, что вот, наверное, какой-то секрет успеха и стабильности они нашли. И в этом, наверное, и ваша заслуга. Я не знаю, существует ли праздник День логиста. Существует, да? Когда он отмечается?
5: Практически каждую пятницу. Как практика показывает, что пятница один из самых таких действительно напряженных, тяжелых дней в международной логистике точно.
4: Вот оно что. Ну, в общем, друзья, если вам вовремя пришел груз, и у вас есть логист, с кем вы сотрудничаете, не стесняйтесь благодарить этих людей, этих спасателей, потому что без вас, Сергей, и ваших коллег, мне кажется, в этом мире мы все забыли бы, что такое сдержанное слово, да, которые дали, и гарантированные безопасные поставки любых грузов, которые необходимы для развития бизнеса. Спасибо вам большое, Сергей. Правда, было очень интересно. Я уверен, что у вас и у компании «Интеллогистик» клиентов прибавится.
5: Спасибо вам.
4: Благодарю. Друзья, у нас в гостях сегодня в рамках программы «Суть дела» был руководитель отдела продаж Нижегородского филиала логистической компании «Интеллогистик» Сергей Ромасов. Мы говорили о том, как выстраивается логистика в турбулентные времена и как правильно выбрать логистическую компанию для того, чтобы сроки доставки ваших грузов были реалистичны, а грузы пришли в целости и сохранности. Это «Радио Рандеву». Мы продолжаем эфир.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
6: Поможет жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
7: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на «Радио Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские автомобилисты не спеша переходят на электрокары. О не лучших временах для нижегородского бизнеса. Но сперва о том, что кставчанам сохранят коэффициенты ОСАГО. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше. Погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%. При этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
9: слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании «МедСи». Здоровье всей семьи в надежных руках.

0: каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО «НБД Банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
2: Это итог.

0: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО «НБД Банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
2: Это «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о строительстве трубопроводного завода в Дзержинске, новых маршрутах водолета, увеличении парка электромобилей и поддержке бизнеса в моногородах. В создание производства трубопроводных систем на государственной площадке особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске вложат более 9 миллиардов рублей. Проект реализует НПП «Современные трубопроводные системы» при участии компании «Атоммашдеталь». Предприятие будет выпускать системы и комплектующие для нужд госкорпорации «Росатом», а также для топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора. Проектная мощность предприятия составит порядка 3 500 тонн ежегодно. Срок строительства определен до 2028 года. Генеральный директор НПП «Современные трубопроводные системы» Михаил Первышин сказал, что компания рассматривала под размещение производства разные площадки, включая зарубежные, но выбрала Нижегородскую область из-за благоприятного инвестиционного климата. Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что деятельность предприятия обеспечит значительный вклад в экономику региона. В течение 10 лет налоговые поступления в бюджеты области и округа должны превысить 2 миллиарда рублей. Судоходная компания «Водолет», оператор скоростного речного флота в Нижегородской области, открыла новый маршрут. Теперь в расписании появился рейс до Чулкова с остановками в Дзержинске и Павлове. В Дзержинске в этом году при поддержке местных предпринимателей установили новый причал для приема судов на подводных крыльях. Одновременно силами администрации и инженерно-экологической службы была расчищена территория и обустроен спуск к месту посадки. В будущем городские власти планируют оборудовать полноценную пристань на территории бывшего речного вокзала. Маршрутная сеть скоростного флота региона продолжает расширяться. Навигацию 2026 года «Валдай» и «Метеоры» работают на 18 направлениях, 11 регулярных и 7 экскурсионно-прогулочных маршрутах. С 27 июля «Метеоры» начнут ходить по маршруту Нижний Новгород-Казань-Пермь. В 2025 году число электрокаров и гибридных автомобилей в Нижегородской области превысило 5300 единиц. Это в 10 раз больше, чем было в 2021 году, сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области. Рост числа электрокаров поддерживается развитием зарядной сети. По программе с государственной поддержкой в регионе построено более 120 быстрых электрозаправок. В 2023 году Нижний Новгород стал первым городом России со своим парком электротакси. Сейчас в регионе действует крупнейший таксопарк в стране, который насчитывает более 420 электромобилей. До конца года его планируют увеличить еще на 300 машин. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей в моногородах. По итогам первого полугодия 2026 года банк профинансировал 82 проекта малого и среднего бизнеса в 14 населенных пунктах Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Кировской и Самарской областей, а также Чувашской республики. Объем финансирования составил почти 700 миллионов рублей. НБД Банк последовательно развивает программу финансирования предпринимателей, работающих в моногородах. Поддержка банка позволяет компаниям реализовывать собственные планы развития, пополнять оборотные средства, приобретать оборудование и технику, а также увеличивать устойчивость бизнеса. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
1: Радио «Рандеву». 103.4 FM.

Мой отпуск закончен. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Я уже с утра был во многих местах. Во-первых, я впервые в жизни был на Стригино пассажирской железнодорожной станции. Вот, и был под ней, потому что я уронил телефон с этой платформы. И я по колючкам, по крапиве и по всему остальному полз телефоном километр. Да, это было весело. Такое было у меня утро. Надеюсь, что у вас тоже было не скучно. Оставайтесь вместе с нами. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Дуа Липа только что подарили нам свою песню. Она и ее друзья. Далее будем с вами слушать Джами Роквей, Оскара Энтона, Summer Camp, Ленни Кравица, Take That и вспомним, конечно же, 90-е годы. Макси.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Mm-hmm. Oh,

Ну что же, давайте проведем ревизию в информации, которая до нас поступает. Итак, сначала она касается у нас... Так, угу. Первый день после отпуска. Забываю кнопки. Она касается погоды. В Нижнем Новгороде сегодня синоптики обещают днем до плюс 27, что, в общем, свойственно последним дням. А это все-таки лето, а это все-таки июль. Почему бы и нет? Это прекрасно. Будет до 27. А вернее, 27 уже было у нас ранним утром. Сейчас идет на снижение температуры, что тоже здорово, согласитесь. Обещают нам грозы и дожди. Синоптики будем, наверное, придерживаться их мнений. Поэтому, если вы собираетесь на улицу, знайте, зонт – это вещь не просто элегантная, но еще и полезная. Ну а что касается пробок, то... Пробок в Нижнем нет, как и обычно, днем. И мосты тоже свободны, средний показатель – ноль.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит посетить концерт или фестиваль в Нижнем? Как изменилась обстановка на нижегородских дорогах? Также о том, как нижегородцы адаптируются к текущим временам. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше, погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%, при этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем воздух прогреется до 24 градусов. Дожди синоптики обещают во второй половине дня. Такая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кэрри Покетс и их вариант легендарного хита «Can't Buy Me Love» открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода радио «Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюсов Алексей. Понедельник. День, я надеюсь, для вас не тяжелый. Будем с вами слушать музыку. Это тоже помогает, это даже оттягивает в определенных моментах. Сергей Мазаев, Полтергейст, Рузвельт, Дайр Стрейтс, Левел 42, Рок Острова, Шаде, Леди Гага, Майкл Джексон. Ага, подарит нам свои музыкальные произведения прямо сейчас Джей Зайн.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Мода, хочется обязательно добавить так, как это делает всегда, или вернее делал, может быть, сейчас уже и не так, Владимир Кузьмин, автор этого гениального произведения. Ну а далее, песни, которую я обычно ставлю в конце лета, потому что, ну все, конец. Вот. У нас впереди лета еще достаточно много, поэтому грустить мы совершенно не будем, просто послушаем красивую музыку. Привет из 2000-х, вечное лето от Poltergeist.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Зольтрадио Рандеву, 13 часов и 24 минуты, рассказываем вам о погоде. Да, сегодня, когда наступило раннее утро, температура была выше, она была почти 27 градусов, но сейчас постепенно уменьшается, и в данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 21 градус, говорят, что станет еще ниже, до плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха около 85%. Ну, у нас город большой и область большая, поэтому где-то дожди идут, потому что у нас синоптики наши знакомые нам говорят, что все, дожди, ливни. Ну, я вижу, что пасмурно, но вот самих капель за окном нашей студии нет. Хотя пасмурный дождь – это общая тема. Температура воды в водоемах Нижнего Новгорода плюс 22.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм», ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

потрясающая группа, которая образовалась в 79 году и до сих пор существующая. Это прекрасно, даже выпускает время от времени альбомы. И самое главное, эта музыка, я никогда ее не слышал в детстве или в юности, но она мне ассоциируется почему-то, видимо, потому что использовалась во многих видеофильмах, которые мы смотрели в видеозалах, и поэтому это вызывает исключительно ностальгические и очень, конечно же, приятные чувства. Я думаю, у многих взрослых наших радиослушателей сейчас на душе стало тепло. Мы продолжим в этом же стиле, потому что в финале этого часа свою уже легендарную музыку нам будут дарить настоящие герои дискотек. Группа «Рок Островам». Также вспоминаем, как молоды мы были с Шаде и легендарным треком «Sweetest Taboo», а также Питер Габриэл и «Big Time». Приятного вам прослушивания. Оставайтесь на нашей частоте 103.4 FM. Это радио «Рандеву». Меня зовут Блюзов Алексей. Сегодня днем завтрашнего дня начинаю работать с утра, как и положено. Так что будьте внимательны, товарищи. По утрам будет весело.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8-800-775-3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8-800-775-3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8-800-775-3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские автомобилисты не спеша переходят на электрокары. О не лучших временах для нижегородского бизнеса. Но сперва о том, что кставчанам сохранят коэффициенты ОСАГО. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше, погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%, при этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это почитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Вы знаете, меня вот просто возмущает вот эта ситуация. Рост количества пьяных за рулем, да? Ну, значит, надо ужесточать, естественно, наказание. Надо решать их, значит, на 5 лет минимум, а может быть и больше. А при повторном, давайте, может, еще какое-нибудь наказание придумаем. Но это не дело. Если ты, товарищ, поднял рюмку, то забудь сразу про автомобиль. Это интеллигентно, это приятно и правильно. Ты спокойно доберешься на такси. Но нет у тебя денег на такси, значит, не садись за стол. Ну как же по-другому, правда ведь? Мы считаем так. Интеллигентные люди, которые слушают радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Очередной вариант в исполнении Дана Макс, Black Black Hot. Далее с вами слушаем музыку, которую нам дарят блестящие Джамми Роквей, Клэр Винсент, Пастел и UB40.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

я помню, как-то новогодний... как это называется, новогодняя программа, и там как раз показали эту песню. Я слушал в то время Элвиса Пресли, Лед Зеппелин, группу «Квартал» и «Моральный кодекс», группу «Браво» и Айра Смит. Ну, в общем, как бы совершенно в других, я, конечно, вкусовых историях существовал, но я увидел очень красивых девчонок в одной компании, которые... прекрасно отплясывали под группу «Блестящие». Я понял, что «Блестящая» группа может тоже существовать, раз такие красивые девочки танцуют под ее музыку. Ну что, друзья, будем с вами прощаться. Блюзов Алексей говорит вам до свидания. Сегодня я был в эфире днем. Завтра начинаю опять свою работу с утра. Оставляю вас в компании группы «Алиса», группы 7Б, Эмма Бантон, Майя Мишель, Жан Биркин, Клея, и прямо сейчас суперкоманда Jamiroquai и композиции 2005, по-моему, года. В общем, когда я ее услышал, я ее послушал подряд больше 27 раз. Подряд в автомобиле мы ехали и слушали бесконечно эту песню. Когда ее услышали, поняли, что жить без этой песни трудно. И прослушали 27 раз. Не знаю, появится ли в моей жизни еще одна песня, которую я захочу слушать больше 5 раз. А тогда было 27. Все, пока, до завтра. Ваш Блюзов Алексей, это радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире «Радио Рандеву».
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о сотрудничестве Нижегородской области и Танзании, ценах на жилье в регионе, результатах государственной итоговой аттестации и поддержке бизнеса в моногородах. Нижегородская область будет расширять сотрудничество с Танзанией в торгово-экономической и образовательной сферах. В частности, нижегородские суда на подводных крыльях планируется использовать для речного туризма в Танзании. Также регион готов к поставкам в республику дробильно-сортировочного оборудования для горнодобывающей промышленности, твердосплавного инструмента и высокотехнологичных станков. Особый интерес для Танзании представляет сотрудничество в сфере образования и информационных технологий. Инновационный IT-кампус «Неймарк» может стать точкой притяжения и площадкой для развития компетенций для талантливых танзанийских студентов. Сейчас в Нижнем Новгороде учатся 11 студентов из Танзании, в основном в Приволжском исследовательском медицинском университете. Перспективы сотрудничества обсудили в ходе встречи заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Половникова с делегацией Танзании во главе с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Фредериком Ибрахимом Кивутой. Нижний Новгород по итогам июня вошел в топ-5 российских мегаполисов по ценам на новостройки. В июне цены на первичное жилье в России выросли на 0,4%, следует из совместного исследования аналитиков «Домклик» и Центра финансовой аналитики Сбербанка. Согласно данным, заключенных в ипотечных сделках Сбербанка, средняя стоимость одного квадратного метра первичного жилья в России достигла 190 тысяч 200 рублей, вторичного – 127 тысяч 200 рублей. В годовом выражении рост составил 8,8% и 9,9% соответственно, уточнили эксперты. По итогам июня лидерами по ценам на новостройки стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и Нижегородская область, где цена квадратного метра составила 186 тысяч рублей. Количество выпускников-стобальников по итогам ЕГЭ 2026 года в Нижегородской области выросло более чем на 60%. Максимальные 100 баллов по меньшей мере по одному из предметов набрали 226 нижегородцев против 139 годом ранее. 23 человека получили максимальный результат сразу по двум предметам. Еще один набрал в общей сложности 300 баллов за три экзамена. В региональном Минобер отметили, что такие результаты подтверждают высокий уровень подготовки обучающихся в образовательных организациях региона и эффективность выбранных траектории профориентации. По данным Министерства образования Нижегородской области, в этом году ЕГЭ сдавали более 14 тысяч человек. Министр образования Михаил Пучков отдельно отметил прорыв по физике. В этом году зафиксировано 49 максимальных результатов. Это почти на 20-100 баллов больше, чем в прошлом году. Это не случайность, а осознанный выбор тех, кто планирует поступать на инженерные и технические факультеты вузов, подчеркнул Михаил Пучков. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей в моногородах. По итогам первого полугодия 2026 года банк профинансировал 82 проекта малого и среднего бизнеса в 14 населенных пунктах Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Кировской и Самарской областей, а также Чувашской республики. Объем финансирования составил почти 700 миллионов рублей. НБД Банк последовательно развивает программы финансирования предпринимателей, работающих в моногородах. Поддержка банка позволяет компаниям реализовывать собственные планы развития, выполнять оборотные средства, приобретать оборудование и технику, а также увеличивать устойчивость бизнеса. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» успешно, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: 93 и 4 FM.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит посетить концерт или фестиваль в Нижнем? Как изменилась обстановка на нижегородских дорогах? Также о том, как нижегородцы адаптируются к текущим временам. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Средние спортивные мероприятия теперь стоят 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше. Погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%. При этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем воздух прогреется до 24 градусов. Дожди синоптики обещают во второй половине дня. Такая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: джазом. Добрый день! С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб «ГМК-62». Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
1: Четыре.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Столько надежд, восторженное счастье. Прости заранее, если не оправдаю 100 надежд.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не агента.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские автомобилисты не спеша переходят на электрокары. О нелучших временах для нижегородского бизнеса. Но сперва о том, что к ставчанам сохранят коэффициенты ОСАГО. Страховые компании сохранят прежние коэффициенты по ОСАГО для жителей Кстова. Об этом сообщили в Волговятском отделении Центробанка. Напомню, после присоединения Кстовского округа к Нижнему для местных жителей коэффициент повысился с 1,16 до 1,56. Тогда жители написали коллективные жалобы, а губернатор Глеб Никитин взял ситуацию под личный контроль и обратился в Центробанк. В Нижегородской области зафиксирован рост числа банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В первом квартале года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, а во втором уже 42. Статистику опубликовал Федресурс. В целом по стране динамика также восходящая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число банкротств в России выросло на 21%. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис TicketsCloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Аварийность по вине нетрезвых водителей в области с начала года снизилась вдвое. Об этом отчиталась региональная госавтоинспекция. В целом количество ДТП снизилось почти на 10%, ранено в них на 12% меньше. Погибать стали реже почти на треть. Аварий с участием пьяных стало меньше на 55%. При этом в самом Нижнем Новгороде отмечен рост количества ДТП с пьяными. И число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Депеш Мод и «Strange Love» на 103.4 FM в начале часа. На днях отмечали юбилей Мартина Легора. Ну, по сути, человека, который и написал большинство песен Депеш Мод. Юбилей у Мартина 65. Вообще удивительно, конечно. Я познакомился с творчеством Депеш Мод в 80-х, в середине, как раз вышла пластинка Black Celebration, и с тех пор я в числе поклонников, один из главных коллективов в моей жизни. Strange Love и Странная Любовь, ну а Мартина Легора с юбилеем, кстати, Depeche Mode, их осталось двое, активно дают концерты, берут, например, с группой Rolling Stones и с Джаггера, который, кстати, тоже на днях отметил свой день рождения. Поздравим Мика чуть позже. Всем хорошего вечера. Плюс 18 сейчас. Где-то небольшой дождь. И вообще вся неделя будет дождливой. Мы вас предупреждали, имейте это в виду. На улицах есть пробки, но пока всего 3 балла. У нас сегодня 27 июля. Завершается второй месяц лета. Очень быстро все это проходит. Итальянцы Negramaro. Далее в нашем эфире.

0: просто рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Пропадаем города, будто звонкие монеты. И я, и ты. Собирался, не звони.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте «Приятная-стоматология.рф». Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО «НБД Банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
4: Это «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о строительстве трубопроводного завода в Дзержинске, новых маршрутах водолета, увеличении парка электромобилей и поддержке бизнеса в моногородах. В создание производства трубопроводных систем на государственной площадке особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске вложат более 9 миллиардов рублей. Проект реализует НПП «Современные трубопроводные системы» при участии компании «Атоммашдеталь». Предприятие будет выпускать системы и комплектующие для нужд госкорпорации «Росатом», а также для топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора. Проектная мощность предприятия составит порядка 3 500 тонн ежегодно. Срок строительства определен до 2028 года. Генеральный директор НПП «Современные трубопроводные системы» Михаил Первышин сказал, что компания рассматривала под размещение производства разные площадки, включая зарубежные, но выбрала Нижегородскую область из-за благоприятного инвестиционного климата. Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что деятельность предприятия обеспечит значительный вклад в экономику региона. В течение 10 лет налоговые поступления в бюджеты области и округа должны превысить 2 миллиарда рублей. Судоходная компания «Водолет», оператор скоростного речного флота в Нижегородской области, открыла новый маршрут. Теперь в расписании появился рейс до Чулкова с остановками в Дзержинске и Павлове. В Дзержинске в этом году при поддержке местных предпринимателей установили новый причал для приема судов на подводных крыльях. Одновременно силами администрации и инженерно-экологической службы была расчищена территория и обустроен спуск к месту посадки. В будущем городские власти планируют оборудовать полноценную пристань на территории бывшего речного вокзала. Маршрутная сеть скоростного флота региона продолжает расширяться. Навигацию 2026 года «Валдай» и «Метеоры» работают на 18 направлениях, 11 регулярных и 7 экскурсионно-прогулочных маршрутах. С 27 июля «Метеоры» начнут ходить по маршруту Нижний Новгород-Казань-Пермь. В 2025 году число электрокаров и гибридных автомобилей в Нижегородской области превысило 5300 единиц. Это в 10 раз больше, чем было в 2021 году, сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области. Рост числа электрокаров поддерживается развитием зарядной сети. По программе с государственной поддержкой в регионе построено более 120 быстрых электрозаправок. В 2023 году Нижний Новгород стал первым городом России со своим парком электротакси. Сейчас в регионе действует крупнейший таксопарк в стране, который насчитывает более 420 электромобилей. До конца года его планируют увеличить еще на 300 машин. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей в моногородах. По итогам первого полугодия 2026 года банк профинансировал 82 проекта малого и среднего бизнеса в 14 населенных пунктах Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Кировской и Самарской областей, а также Чувашской республики. Объем финансирования составил почти 700 миллионов рублей. НБД Банк последовательно развивает программу финансирования предпринимателей, работающих в моногородах. Поддержка банка позволяет компаниям реализовывать собственные планы развития, пополнять оборотные средства, приобретать оборудование и технику, а также увеличивать устойчивость бизнеса. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
6: Быстро проносятся две недели безделья, когда море залечивает все печали. Возникает мятежное чувство в последнем.

С вами радио «Рандеву». Вечный август с большой буквы, как имя великого римского императора Августа Октавиана. Да. Это «Эстрада Дорадо» на 103.4 FM. 4 дня, и наступит август. Сегодня 27 июля. Вообще 35 дней до осени. Уже такой обратный отсчет. Ну, дождливая неделя, и в воздухе вот-вот начнет пахнуть августом. Это другой запах, вы это знаете. Ну и, конечно, август, кроме того, что это все еще лето, один из самых тревожных месяцев. Если перелистать историю, и особенно историю России, то можно в каждом августе найти что-то тревожное. Ну, давайте надеяться, что в этот раз пронесет, и обойдемся с вами без тревог, и просто встретим осень спокойно, насколько это возможно вообще в нынешнем.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.

название раскладывается по буквам, и эти буквы обозначают качество любимого человека, да, привлекательность, единственность,

совсем скоро появится Sting, Гана Польский, я остаюсь, большой хит Джон Бон Джови, его фантастический такой жесткий боевик It's My Life, тоже совсем скоро. Ну а сейчас российский дуэт Triangle Sun и их главная песня о любви, сага о любви. Никто и никогда не заменит мне тебя. Ты лучше, чем 100 звезд. Triangle Sun на радио.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Джон Бон Джови и группа Бон Джови «It's My Life». 26 лет этой песни. 26. Начало века самое. Ну и Джону тоже уже, в общем, чуть больше, чем раньше, а именно 64. Выдающийся коллектив, кстати, вошедший в топ-20 лучших рок-групп всех времен. Я с этим согласен. Блистательно, ребят, очень много настроения, ну и, конечно, большое количество хитов. В финале часа группа, которая тоже кое-что успела, но главный хит их на все времена для тех, кто родился в 80-х и в начале 90-х, называется «Если хочешь остаться, останься просто так». Это дискотека «Авария», проникновенный текст. В студии

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем воздух прогреется до 24 градусов. Дожди синоптики обещают во второй половине дня. Такая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

точное время на часах в студии радио «Рандеву». JK, Jamiroquai, Little L в начале часа. Я Руслан Станчев, добрый вечер, 27 июля. Июль уже закрывает двери. Август стоит на пороге. Ну, это, кстати говоря, и, в принципе, еще и хорошо, потому что лето же, да? Обещаю дождливую неделю, как сегодня, хотя вот завтра вроде бы дождей нет, но среда, четверг и пятница с дождями. Выходные 24-26 без дождей, начало следующей недели тоже дожди. Ну, а в августе все будет стандартно, между 16 и 30 градусами. Вот как-то так, да, такая вот история. Но это все еще позже, а пока давайте наслаждаться днем сегодняшним. Это все еще понедельник, и он все еще рабочий. Еще час нам с вами трудиться. Уж точно официально желаю вам хорошо завершить этот рабочий день. 5 баллов пробки на улицах Нижнего Новгорода. Сергей Сироткин далее в нашем эфире. И песня, посвященная будущему месяцу. Август на радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
3: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу все. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», это Слейтер и Дэнс на 103.4 FM. Сегодня день рождения французского писателя Александра Дюма, сына. Да, есть отец и сын. Отец написал «Три мушкетера», сын – «Даму с камелями». Ну, вы это знаете лучше, чем я. Моя любимая история с этим семейством следующим образом выглядит. Александр Дюма, сын, получал главную литературную премию, и громче всех в зале хлопал его отец, который Дюма отец. Хлопал, подпрыгивал, вставал, и сосед не выдержал и говорит: «Слушайте, а что вы так радуетесь-то вот за этого автора?» Он говорит: «Вы не понимаете, я автор автора», да? Вот такое семейство Дюма. Автор автора. Здравствуйте, друзья, добрый день, я Руслан Станчев. День или вечер, уже до вечера, да, половина шестого практически, 17:25 точное время. 5 баллов пробки на улицах Нижнего Новгорода, плюс 19. И, кстати, я не вижу осадков, предупреждений сегодня, но они будут у нас точно, скорее всего, послезавтра. Завтра вроде бы тоже без дождей, ну, без сильных, по крайней мере. А среда и четверг с дождями и похолодает. Будет плюс 20, плюс 22 градуса. Вот она песня, которую поет вся Италия, ну и, собственно, вся Европа, когда приезжает в Италию или на итальянский футбол. Это всегда звучит очень круто

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Вчера Майкл Филипп Джаггер, он же известный всем как Мик Джаггер, отметил свой день рождения, 83 года. Представляете, 10-12 километров по сцене он пробегает за концерт. И вот новая пластинка Rolling Stones, пожалуйста, вот она. И еще один суперхит «Jealous Lover». Поздравляем Мика Джаггера, ну и песня про ревнивого любовника хороша. Шаде у нас появляется.

0: 12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Друзья, не мы такие, жизнь такая, искусственный интеллект наступает, вот Кармай, так называется проект, разумеется, искусственный интеллект и песня «Begin» на 103.4 FM, а так хочется настоящего живого звука.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
4: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
5: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе. Я как на курорте.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

рандеву. Это Софи Элис Бекстер, английская певица в начале нулевых. Диджей Кристиано Спиллер предложил ей принять участие в записи вокала композиции, которая стала большущим хитом, и вы ее много раз слышали в нашем эфире, но это ее сольная песня. Кстати, она сама же и композитор, и вообще разносторонний человек очень. Участвовала и в «Танцах со звездами», побеждала там, и хиты ее все попадали в десятки ведущих. Ей 47 лет сегодня, что для меня удивительно, потому что она была всегда для меня такой юной, очень стройной, красивой брюнеткой с шикарным голосом. Время зря тоже не теряла. У Софи Элис Бекстер 5 сыновей от одного мужчины. О, хороший результат. Почти финал часа и рабочего дня. У нас с вами Рекс Оранж Каунти на подходе. Песня, кстати, звучала в футбольном симуляторе FIFA. Тема футбола все еще актуальна. Недавно завершился замечательный чемпионат мира по футболу. Ну а все любители симулятора FIFA ждут уже новую. FIFA 28. 27 она выйдет в конце сентября. Rex Orange County, never enough. Нам всегда недостаточно. Мы хотим больше.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
7: Поможет жизнь не поменять, сковороде не квартиру взять, сковороде не мне жить начать, счастливым стать.
8: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуют.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Мы с вами на одной волне. У нас сотни тысяч шансов и надежды на то, что все будет хорошо. И плечом к плечу, и спиной к спине. Это Патрик Кэш на одной волне на радио «Рандеву». Друзья, я снова провел замечательные 3 часа своей жизни в вашей компании. Слушать с вами музыку, разговаривать посредством радиоволн, чувствовать вас по ту сторону эфира – это для меня всегда большое счастье. Вот уже 34 года. Именно столько нашей радиостанции. Оставляю вас с хорошей музыкой и с моими замечательными коллегами Алексей Блюзов, Рина Ростова, Андрей Лазарев с вами всю неделю. Ну, а я вернусь в пятницу. Как всегда, в финале недели обменяемся и будем встречать уже настоящий август. Я Руслан Станчев. Желаю вам оставаться свободными, живыми, счастливыми. Завтра будет лучше, чем сегодня, друзья. Хорошего вечера. Пока.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд, 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
4: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 тысячи 16 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, а днем воздух прогреется до 24 градусов. Дожди синоптики обещают во второй половине дня. Такая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
3: It's more cheaper and moves maneuver.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через два года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чеба-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» – «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
0: В эфире «Радио Рандеву».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ НМДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Так, звони 8 800 10 17017.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
5: Баста здесь.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотрите»

0: от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем воздух прогреется до 24 градусов. Дожди синоптики обещают во второй половине дня. Такая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели.

0: Юридическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Кислая сладость, ты капелька, елка.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на Радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете Радио Рандеву.
4: Слушай классную музыку на волне Радио Рандеву.
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 миллиона 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радиорандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радиорандеву. Радио первых.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 104 FM.
1: Спокойствие. Молодость — это мгновение. Вы не успеете оглянуться, как я изменюсь. И не в лучшую сторону.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Владивостока. А ты знаешь, что любовь однобока? В ней один отдает, а другой позволяет. Знаешь, да? А вот я не знала.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Такое яркое.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч.